«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Русское радио. Лето. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 6 часов.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
5: От трудоголика до алкоголика дней 5.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: 35. Реклама на русском.
1: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
2: Of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
4: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным. Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. Винтаж. Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
5: Все.
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
7: Я не знаю, как другие, а я бы с радостью платил налог на роскошь.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Франция отрицает создание военной базы на Кипре в ответ на критику Турции. Гольф-поля продолжат поливать из водохранилищ вопреки обещаниям властей. Бесплатный кофе в свою чашку. Новая акция от City Friends Club. Теперь подробнее. Франция отвергла обвинение Турции в том, что подписанное с Кипром оборонное соглашение нарушает международное право. В Париже настаивают, что документ – это техническая правовая основа для военного сотрудничества, а не договоренность о создании на острове французской базы. При этом Анкара выступает резко против взаимодействия Кипра и Франции в военной сфере. Заявлено, что соглашение может представлять угрозу безопасности турко-киприотов, поэтому не исключен самый жесткий ответ. Подробности на сайте Лента Кипра. 4 поля для гольфа продолжат получать воду из государственных водохранилищ Кипра до сентября. Ранее Министерство сельского хозяйства обещало отключить полив с мая. Глава Минсельхоза Мария Панайоту заявила, что гольф-клубы получили небольшую отсрочку, пока не запустят собственные проекты водоснабжения. При этом они используют лишь 1.5% доступной воды из водохранилищ, и этот предел превышен не будет. В ответ депутаты парламента предупредили, если водная политика не изменится, сельское хозяйство страны может оказаться на грани исчезновения уже через 3 года. 18 июля экологическая некоммерческая организация City Friends Club проводит акцию Bring Your Own Cup Day. В ней участвуют 19 кофеен в Лимассоле, Пафосе, Никосии и Ларнаке. Каждый, кто придет в кафе со своей многоразовой кружкой, сможет выпить кофе бесплатно. Кофейни-партнеры каждый день предоставляют скидку до 15% всем, кто приходит со своей кружкой. Однако утром 18 июля кофе будет бесплатным для всех, кто откажется от одноразового стакана. Подробности акции на сайте Лента Кипра. И о погоде. Погода не меняется. На острове разгар лета, небо ясное, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до плюс 35 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 38, а в Тродосе до плюс 26. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Друзья, у нас премьера 1 июля за окном. Всех хотим поздравить с официальным серединным месяцем лета. Привет!
1: Да. Второй месяц, ну и мы, естественно, начинаем позже, в 8 утра. Вот мы теперь открываем наше утреннее шоу. А что, есть сейчас люди, которые только проснулись, только вот одеваются, только собираются на работу, только наливают чашечку кофе. Поэтому делайте приемники погромче. Мы вместе с вами будем создавать это утро.
0: Я тебе больше скажу, они всегда и были. Ничего не поменялось.
1: Просто были другие.
0: Да, это просто у нас были другие совершенно обстоятельства. Ну а прямо сейчас стартуем наше утреннее шоу, да, друзья, весь июль и чуть-чуть август мы будем вещать с 8 до 11 утра. Привыкайте к новому режиму. Давайте включать вот этот вот мод сига-сига, чуть более размеренно. И, конечно же, только про наслаждение сейчас пойдет речь. Сейчас и ближайшие 3 часа.
1: Время изменилось, но все остается по-прежнему. Как всегда, самые интересные новости, конечно же, подарки и ваши поздравления, которые прилетают на номер 49-105-7. Так что пишите, комментируйте, рассказывайте.
0: Да, да, да. А мы даже, возможно, что-то посоветуем. Хотя, на самом деле, уже нашлось идеальное решение для людей, которые сталкиваются с теми либо иными вопросами. Придумали специальный инструмент, который называется ИИ-мудрецы.
1: Так.
0: Да, ну или AI-мудрецы,
1: опять
0: как
1: же,
0: угодно.
1: Все,
0: да.
1: Все с искусственным интеллектом.
0: Они,
1: да,
0: устроят дебаты и помогут принять сложное решение. Вот эта утилита запускает виртуальный совет из философов, ученых и айтишников. Вот, кстати, у кого еще надо было спросить совета, да? Неожиданно в этом списке оказались айтишники. Правда, я удивлена.
1: Мудрецы.
0: Да. Вместо одного ответа вы получаете полноценный спор с аргументами, возражениями и финальным вердиктом. Эдакий суд над вашей проблемой либо вопросом. Внутри 18 персонажей. Ну, например, среди них есть Сократ, Аристотель,
1: так,
0: Сун Ци. То есть это великие,
1: да,
0: умы человечества.
1: Известные, да.
0: Вот. Значит, один предлагает решение, второй его оспаривает, третий спрашивает, а существует ли вообще проблема.
1: А итог — это истина, да?
0: Ну, наверное. Но, в общем, многие говорят, что очень классный инструмент, как минимум, знаешь, когда ты пришел, вбросил проблему, а все остальные пытаются решить за нее. По-моему, удобненько получилось.
1: Идеально для утра особенно. Когда ты просыпаешься, пришел, вот проблема есть, а нужно решить, и здорово, что это делает кто-то другой.
0: И кто вообще после такого будет против AI, а? Искусственный интеллект уже как может, так и старается. Ну, разумеется, он копирует мышление философов и, предположительно, если он попадает, вот таким вот образом выстраивает ту либо иную беседу. Но забавно, когда внутри искусственного интеллекта начинаются споры по поводу того, идти на работу или нет. Понимаешь?
1: Ты просто им вот дал хлеб, а они там уже разбираются.
0: Ну, это даже, мне кажется, безобидно.
1: Интересно, конечно.
0: Потому что такую практику обычно кто делают? Правильно? Фейсбучные обитатели. Вот они будут вечно обсуждать и решать. Да, да, люди, которые любят на молекулы разорвать эту проблему. Причем обычно там комментариев, по сути, очень мало. Значит, кто-то вообще в другое вообще поле уходит и начинает что-то там объяснять. Ну что, ребят, надеемся, что у вас никаких проблем нет, да? Ну а если что, сбрасывайте. У нас тут вон AI мудрецы.
1: Да, мы, правда, тоже не философы, но хотя иногда бываем, но прокомментировать сможем.
0: С удовольствием. А что? Пишите, набрасывайте, подхватим. Ну а теперь всем огромнейший привет. Вот так вот мощно, с новостями, с интересным контентом будем стартовать.
1: Шагать по этой среде вместе с вами.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таким с помощью питания, Яна Соболева. А ужин «отдай врагу» – один из самых известных фуд-мифов, на котором долгое время базировались подходы к стройному телу и пищевым привычкам. Сегодня это не больше, чем редкая рекомендация с оговоркой на индивидуальность. Есть небольшой процент людей, которые могут не ужинать и не терять в качестве жизни. Если по классике, то никому свой ужин отдавать не надо. А вот разобраться с качеством еды в тарелке и размером порции нужно. Еще важнее определить свои биологический ритм и стиль жизни. Если вы трудоголик-сова, то ваши пищевые часы будут указывать на одно время, а если фрилансер-жаворонок, то на другое. И все же есть универсальный набор рекомендаций, на основе которого вы подберете свой идеальный график – регулярность. Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови, а также усиливает выработку кортизола, гормона стресса. Белок, он хорошо усваивается. Поздний ужин должен быть легким и обязательно с содержанием белка. Время. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. И на десерт лайфхак. Чтобы не переедать, попробуйте ориентироваться на размер порции, равный вашему кулаку. Ну а если хотите достичь 80-го уровня пищевых привычек, закажите консультацию сервиса Milt's Food, легким движением руки написав в директ в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Жень.
1: Реклама на русском.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Большинство девушек ищет парня, который бы их смешил, но в то же время мог защитить. Другими словами, им нужен клоун-ниндзя.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: сказка. Гороскоп на русском.
1: Непривычно, но ничего страшного, все новое, это прекрасная история. Поэтому, друзья, гороскоп прямо по курсу, и как в песне у Лолиты, будем сейчас расследовать день сегодняшний. Знаки огня, овны, львы и стрельцы, экватор недели потребует от вас жесткого разделения работы и личной жизни.
2: Так, начинается июль.
1: Закройте ноутбук, дальше тебе понравится. Ровно в 6.
2: Почему так поздно?
1: Ну, до 6 рабочий день.
2: Ну, так, ладно. У нас просто пораньше немножко заканчивается. В рамках эфира все же.
1: Видишь, какие счастливые люди. И насладитесь летним днем.
2: Ах, да.
1: То есть вот 6 закрыли, и больше никаких 6.
2: И, так, ну еще, кстати, солнце будет активное, можно на пляж забежать. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, сегодня вы будете очень убедительны в любых переговорах. Даже если будете нести полную чушь. Ну а что? Главное, серьезное выражение лица и убедительно рассказывайте. Пользуйтесь моментом, чтобы настоять на своих условиях.
1: Главное, чтобы эти вам условия подходили. А все остальное весело, великолепно. Земные знаки: тельцы, девы и козероги. Вы получите обратную связь, которую совсем не ждали. И она может вам не понравиться. Не спешите все отрицать. В этих словах есть рациональное зерно.
2: Главное разобраться.
1: Ну и, может быть, что-то хорошее прорастет.
2: Знаки воды добрались и до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Вас ждет день спонтанных гастрономических или эстетических открытий. Ах, как здорово звучит. Попробуйте новое место или незнакомое блюдо. Это поможет вам освежить разум, чувства и эмоции.
1: А кто-то уже в отпуске? Красавцы, наслаждайтесь.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Календарь. Самый острый перец истории.
2: Сверили часики и шагаем дальше. Друзья, добавляем праздников в это прекрасное утро. Напомним, стартуем с 8 и вот так вот до конца лета будем вещать. Международный день шутки, дамы и господа, поздравляем.
3: Шутите, смейтесь. У нас, кстати, очень много шуток в рамках нашего эфира. И не только на протяжении всего дня слушайте Русское радио Кипра.
2: Это правда. Единственное, что я заметила такую тенденцию. Очень часто люди говорят обидные вещи, а потом прикрываются, что это шутка. Вот так вот мы, да? Вот это не смешно.
3: Так, но это чувство юмора. Оно либо есть, либо его нет. Мы все знаем, да?
2: Вот ты токсик вообще.
3: Так, но это объяснение шутки.
2: Ты понимаешь, что если шутку надо объяснять, то это очень плохая шутка.
3: Если нужно объяснять, не нужно объяснять.
2: Вот, Олечка, привет и спасибо большое.
3: Стендапер просто, да, потрясающе.
2: Да.
3: Так, день изобретения солнцезащитных очков, и спасибо вам за это.
2: Международный день фруктов. Лето продолжается. Отмечаем и добавляем этих вкусняшек в рацион.
3: Сегодня официально день второй половины года.
2: Ну тут капитан очевидности. Да, друзья, движемся дальше.
3: 1 июля.
2: Так, день ранней пташки. Судя по всему, мы отмечать этот праздник уже не будем, потому что...
3: А знаешь, нет, Ира, это наш праздник, мы ранние пташки. Да, все-таки хочется отметить.
2: Ну давай, просто тогда вот утреннее шоу должно было бы быть часиков 6.
3: Ну это куда? Еще раньше-то?
2: Передумал?
3: Нет, спасибо. Довольно.
2: Теперь
3: вот меня
2: гусь.
3: Устраивает наш режим. Теперь, да, вот я ранний гусь тогда получается. Так, ну хорошо, раз пташки, тогда Международный день куриных крылышек сегодня. Вот такая
2: естественно.
3: Вкуснятина.
2: Как ты пройдешь мимо этих-то замечательных праздников? Ну и день режиссера, друзья, это же весело. Во-первых, режиссировать и продюсировать, и придумывать сценарии своей жизни.
3: Да.
2: Включаем фантазию. И поехали. Такой сценарий, такой сюжет, чтобы, ух, все смотрели только и попкорн, да, в себя забрасывали, думая, а что будет дальше? А тут, а там? Вот это поворот.
3: А вот, кстати, расскажите, какой у вас сюжет, какой фильм намечается сегодня? 4-9-105-7. Пишите.
2: Ждем.
1: Новая песня на русском.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль. Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что на сегодня, апельсины?
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Календарь. Самый острый перец истории.
7: Продолжаем просыпаться и добавляем теперь уже интересное событие дня сегодняшнего. Ну а вдруг вот мы сможем разбудить сегодня нового изобретателя, да? И вдохновляющие события вам в этом помогут.
8: И, конечно же, оно добавится в календарь.
7: Итак, 1751 год, вышла в свет первая в мире энциклопедия.
8: 1783 год. В Санкт-Петербурге состоялось открытие Большого каменного театра.
7: В Москву отправляемся. 1862 год. Там была основана Российская государственная библиотека. В следующем году юбилей 165 лет.
8: 1875 год. Основан Всемирный почтовый союз.
7: А теперь признавайтесь, как давно вы писали письма и отправляли их родным?
8: Я даже не вспомнил. Марочки вот эти все. Классно было.
7: Примерно как-то так. Так, в 1917 году в России впервые состоялся переход на летнее время.
8: 1979 год. Японская компания Sony начала продажу портативных аудиоплееров Walkman.
7: И начали слушать музыку очень мобильно. Спасибо, кстати, за это изобретение. Ну и коллегам, пожалуй, отправим наш самый пламенный привет, да? Началось вещание федеральной радиостанции «Дорожное радио» в 2003 году.
8: Ребят, поздравляем!
7: Да, с днем рождения! Пусть все будет хорошо. А теперь гашеточку в пол и поехали.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ох ты ж, мамочки мои, удаленка приводит к расставаниям и разводам, ты понимаешь?
3: Ай!
2: Вот какая новость. Ремоут-сотрудники рискуют остаться без своих вторых половинок. Сейчас будем наводить порядок. Психологи отмечают, что при работе дома нарастает эмоциональное дистанцирование в отношениях. Удаленщику сложно отделять проекты от личной жизни.
3: Так.
2: Из-за чего, конечно же, происходят те самые конфликты. Значит, у него постоянные зум-колы. Он вообще, по сути, на работе.
3: Угу.
2: Но только дома. Но на работе. И ты как бы все время мешаешь его митингам, да? Он тебе все время говорит, тут не ходи, там не стой, тут не дыши. Что ты так громко дышишь? Ой, мамочки мои.
3: И вообще, что ты лежишь на диване, да? Что ты отдыхаешь сейчас? Я вот, видишь, работаю дома.
2: Это же мой офис.
3: А потом начинаются еще споры, так, в смысле, я сейчас посуду и думать, нет, у меня сейчас звонок.
2: Да, это у меня просто вьетнамские флешбеки. Вот, все это приводит к разладу 100% в отношениях и к желанию, разъехаться как минимум. Развестись, это уже на решение на максималках.
3: Так, это, наверное, про пары, когда вот один работает дома удаленно, а второй нет.
2: Mm-hmm.
3: Просто вообще не работает.
2: Вообще не работает.
3: Сидит дома, скорее всего. Потому что...
2: В смысле сидит дома? Так, ты опять начинаешь. Вот что такое сидит дома? Она в это время готовит, убирается, и, между прочим, это тоже труд.
3: Тоже такая удаленка своеобразная, да, получается?
2: Секундочку.
3: Домашняя.
2: Дома сидит, а? Забудь это выражение. Бесишь.
3: Имею в виду, что человек не уходит прямо на работу, в офис, да?
2: Не в офисе,
3: да. И, скорее всего, все делят пространство вот это домашнее, когда один работает, а пускай вторая половинка выполняет свои какие-то домашние обязанности. Вот, поэтому что, милый, иди на работу. В смысле ты дома сидишь? В смысле тебе удобно и комфортно? Нет, встал и пошел.
2: Но видишь, ты повелся, потому что я считаю, что это заговор больших компаний, чтобы людей вернуть в офис. И таким образом они...
3: Через жен?
2: Ну, конечно. А как еще вообще с вами договориться?
3: Так, мы вашу жену вызываем на ковер. Пообщаться нужно.
2: В чем сила, брат? В жене. Точно в жене.

0: Налетай, FM включай.
1: Перцев.
0: Перцев русских получай.
2: На русском радио Кипр.
3: Лето, жара, растут не только температуры, а даже здания. Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Представьте себе. Вот. Казалось бы.
4: Ты решил новость про 10 сантиметров обсудить?
3: Я решил просто про то, что вот когда жарко, кто-то растет, а я почему-то нет. Вот. И людям, которые нужны были, возможно, бы эти 10 сантиметров. Вот. А жара почему-то не помогает. Лишних дополнительных, да?
4: Это потребность такая. Базовый минимум, я бы сказала.
3: Ну вот представьте, башня Эйфелева, да, которая всем знакома, оказывается, теперь уже выше на 10 сантиметров. Ну, все, естественно, из-за жары. Из-за того, что здание, конструкция сделана из железа, которое сильно расширяется при нагревании, ну и, конечно же, сжимается от холода. И вот сейчас металл башни увеличивается примерно с каждым повышением температуры. То есть вот повысилось на 10 градусов, пожалуйста, 10 сантиметров. Как тебе такое?
4: В общем, мужская новость, да? Ты вот рассказываешь, я слушаю, думаю, ну да, наверное, все так. Вообще, кроме всего прочего, очень хочется, конечно, во Францию посмотреть. Вот эти виды замечать. А больше всего хочется, знаешь что, круассан. Вот круче, чем во Франции, их просто не бывает нигде. Ну, они такие в любой вообще, в любой, даже самой маленькой, крохотной булочной. Настолько гастрономическое удовольствие получишь, что, ох, до мурашек.
3: А еще, мне кажется, знаешь, башня специально растет, чтобы нам ее было видно. Вот просто. И где бы ты вот не был, вот видно издалека. Вот она, красота. Так, а если холодно, она же вообще прям уменьшится, но, да? Такая маленькая.
4: Но она не станет. Это не так работает.
3: Понятно, что совсем не уменьшится. До карманных размеров там продают, кстати, вот такие маленькие башенки вот эти эйфелевые.
4: Да.
3: Прям настаивают даже, чтобы ты купил. Ну, кстати, да, интересно. Я бы хотел, честно, такую опцию, чтобы вот в жару ты увеличился на 10 сантиметров. В холод не надо уменьшаться. Вот-вот. А на 10 сантиметров рост, все, здорово.
4: Фрейд, конечно, бы с тобой сейчас отдельную беседу провел бы. Тайные желания.
3: Так, смотрите, это у меня...
4: Направление.
3: Это у меня одежда на вырост. Я вот, знаете, летом увеличиваюсь. Пожалуйста, вам.
4: Ты точно готов продолжать? Или мы уже послушаем суперхит I Can't Wait. Кстати, ребята звучат у нас в топ-20 русского радио Кипр. Наслаждаемся.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Хорошо, что есть vzim.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzim.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
6: Русские перцы на русском радио.
7: Друзья, ну что, первый час утреннего шоу завершается. Значит, так быстренько все пролетело. Как вам новый график?
8: Как и первая половина года. Да, и первый месяц лета.
7: Это правда. Но впереди будет все только лучше. Во-первых, Костя Столяров, о котором вы только что услышали, уже вовсю готов самым свежим выпуском новостей к этому часу. И послушаем Костю, детали, подробности. А если вы хотите быть в курсе самых последних событий острова, то, конечно, вам посоветуем наш отдельный медиапродукт «Лента Кипра». Классно. Заходите на сайт, либо подписывайтесь в Телеграм. Лента Кипра.
8: Да, выбирайте свой удобный формат новостей в кармане. Ну и во-вторых, если вы сейчас только увидели время, еще 2 часа утреннего шоу впереди. Да, подарки, новости, много юмора и, конечно же, ждем поздравления именинников. Пишите.
7: Да, вот здесь отдельно, ребят, 4 девятки, 105.7, ждем ваши самые потрясающие, яркие, дерзкие, возможно, заказы поздравительного характера, разумеется, для того, чтобы принести счастье и радость в ваш дом.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Франция отрицает создание военной базы на Кипре в ответ на критику Турции. Гольф-поля продолжат поливать из водохранилищ вопреки обещаниям властей. Бесплатный кофе в свою чашку. Новая акция от City Friends Club. Теперь подробнее. Франция отвергла обвинение Турции в том, что подписанное с Кипром оборонное соглашение нарушает международное право. В Париже настаивают, что документ – это техническая правовая основа для военного сотрудничества, а не договоренность о создании на острове французской базы. При этом Анкара выступает резко против взаимодействия Кипра и Франции в военной сфере. Заявлено, что соглашение может представлять угрозу безопасности турко-киприотов, поэтому не исключен самый жесткий ответ. Подробности на сайте Лента Кипра. Четыре поля для гольфа продолжат получать воду из государственных водохранилищ Кипра до сентября. Ранее Министерство сельского хозяйства обещало отключить полив с мая. Глава Минсельхоза Мария Панайоту заявила, что гольф-клубы получили небольшую отсрочку, пока не запустят собственные проекты водоснабжения. При этом они используют лишь 1.5% доступной воды из водохранилищ, и этот предел превышен не будет. В ответ депутаты парламента предупредили, если водная политика не изменится, сельское хозяйство страны может оказаться на грани исчезновения уже через 3 года. 18 июля экологическая некоммерческая организация City Friends Club проводит акцию Bring Your Own Cup Day. В ней участвуют 19 кофеен в Лимассоле, Пафосе, Никосии и Ларнаке. Каждый, кто придет в кафе со своей многоразовой кружкой, сможет выпить кофе бесплатно. Кофейни-партнеры каждый день предоставляют скидку до 15% всем, кто приходит со своей кружкой. Однако утром 18 июля кофе будет бесплатным для всех, кто откажется от одноразового стакана. Подробности акции на сайте Лента Кипра. И о погоде. Погода не меняется. На острове разгар лета, небо ясное, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до плюс 35 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 38, а в Тродосе до плюс 26. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро всем и каждому. Желаем отличного настроения. Это мы, русские перцы. Кстати, это второй час утреннего шоу, потому что на этой неделе мы стартанули в 8 утра. И так до конца лета. Потому что лето.
3: Ну и, конечно, надеемся, что вы стартанули также с таким настроением и позитивом. А если нет, заряжайтесь. У нас 2 часа впереди в нашей приятной компании. Ну и мы, конечно, ждем вот эти вот вашу энергию в виде смс на номер 49-105-7. Пишите, рассказывайте и поздравляйте именинников.
2: Об этом мы уже вам рассказали, напоминаем и будем еще разочек об этом говорить. Ну а пока... Так, ныть будешь?
3: Опять? Я вот про футбол тут разнылся, а тут ныть...
2: Ну признался, зато ведь честно, вот респект тебе и уважуха.
3: Ну, слушай, событий столько, что как бы ныть... Никто не отменял.
2: Ай, мамочки мои. Да, тут можно даже не рассказывать новость, уже все понятно, но...
3: Да нет, уж расскажи.
2: Детали все так. Равно принесла. Я что-то искала, смотрела. Значит, в последнее время массово начали заказывать нытинг в интернете.
3: Да, вот это тот самый, да.
2: Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, да, погоду, начальство, соседей, жизнь, футбол, да, жена, теща, дети, ну, так далее,
3: ну, в общем,
2: и тому подобное.
3: Все, что наболело.
2: Да, и, кстати, за 1 минута сколько? 5 евро.
3: Ух ты!
2: Ну да.
3: Так, ну я сейчас нытинг включу. Ну, а да. Почему так дорого? Ну что это такое?
2: Да.
3: Минута
2: еще
3: 5
2: такой
3: евро?
2: Подрос.
3: Вы давайте нойте, вас у меня капает.
2: Да. И
3: монетизация.
2: Ваши вот слова мне на нервы не капают, только денежка на банковский счет.
3: Это что, психологи такие специальные?
2: Нет, они
3: просто люди.
2: Смотри, они поддержат разговор в нужном настроении, просто скажут да. Конечно. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно еще кивнуть. Ну, вовремя, да, тогда. А он что? А она что? И зачем? А куда? И все. И больше ничего. В основном они никак не комментируют, разумеется, не выдают никаких советов, но почти всегда это и не требуется. Главное, чтобы человек пришел и, вынулся.
3: Ну, получается так, да.
2: Как
3: смог вот проныть эту жизнь.
2: Да, проныть эту жизнь.
3: Слушай, да, в какой-то момент просто ты видишь, так человек не реагирует, а вы вообще слушаете меня.
2: Слушай, я думаю, почему они в чат GPT это все не сбрасывают?
3: Ну да.
2: Это же такие классные письма в стол, да, пишешь там, стараешься.
3: Ну, видимо, все-таки важно, что вот здесь должен быть человек, он должен слушать, ты должен видеть его, должна вот это быть реакция. А так ты, ну, просто какой-то бездушной машине что-то там ноешь, рассказываешь, она не реагирует, возможно, даже
2: никак.
3: Ну,
2: обычно она тоже реагирует, причем как-то очень странно. Аж бесит.
3: Ваши эти AI-мысли оставьте при себе, пожалуйста.
2: Да, я не спрашивала, зачем ты мне рассказываешь об этом, мне это неинтересно. Но AI может очень вовремя... Во-первых, он не обижается, его невозможно обидеть. Да. И, во-вторых, он очень быстро перестраивается, делает выводы и сравнение. Так, ты для меня просто письмо в стол, просто стол говорящий. Очень даже обычно заходит. В общем, ребят, если вдруг думали, как бы себя еще реализовать в этой жизни, может быть, ваши уши готовы для того, чтобы еще не просто быть свободными, но и зарабатывать ими.
3: А мне интересно, у этих профессионалов нытинга есть тоже коуч по нытингу?
2: Я уверена.
3: Но после таких курсов надо тоже куда-то поныть. Потом...
2: Но это надо быть очень состоятельным человеком, потому что, понимаешь, да?
3: Ну, они нормально зарабатывают 5 евро, но это все понятно.
2: Нет, подожди, те, кто ноет, нет, они тратят деньги.
3: Ну, это
2: понятно. Те, кто слушают, они зарабатывают.
3: Я про них и говорю.
2: Ты хочешь их научить, накоучить, как правильно слушать?
3: Им потом тоже нужно поныть.
2: Ребят.
3: Слушайте, мне столько ныли.
2: Как? У меня масса, да?
3: Да, все.
2: Докторская. Ой, мамочки мои, не могу. Ну, вообще, конечно, хорошая идея, надо в этом во всем разбираться. Ребят, мы настоящие коучи, мы научим вас, как правильно слушать радио. Тут у нас хиты, тут у нас полезные программы и самая полезная реклама. Не
3: и
2: переключайтесь.
3: И совет очень простой, да. Делайте погромче.
0: Это

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями. Беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы. Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Интересное исследование попалось. Физическая активность снижает тревожность. Вот. Да, не нужно заниматься спортом. И, кстати, всего лишь 30 минут достаточно для того, чтобы помочь себе и снизить вот эту самую тревожность. Поэтому получаса умеренной физической активности 5 раз в неделю. Вот, то есть получается, ну, в принципе, каждый рабочий день. Вот, и вы будете спокойны, уравновешенные и никакой тревожности. Для того, чтобы вот улучшать свое настроение, ну и, конечно, снижать эту тревожность, нужно все-таки сделать этот шаг и хотя бы как-то физически проявлять свою активность.
3: И что надо делать?
2: Вот какая-то разминочка, к примеру, прогуляться. То есть так. 30 минут устроить, либо даже, может быть, фитнес.
3: Поспать можно?
2: Нет, это не это антиактивность физическая. Хотя 30 минут в день хотелось бы.
3: Ты знаешь, какие у меня сны? Там такие сюжеты, мамочки. Просто сегодня еще день режиссера, на ком мы как бы намекаем и продлеваем и эту линию. Так, хорошо, поспать нельзя.
2: Вот поспать нельзя. Обычно даже просто быстрая ходьба так. уже это физическая активность. Она помогает организму вырабатывать гормоны, которые поддерживают эмоциональное состояние. А вообще, специалисты говорят о том, что вот такая постоянная физическая активность, вот достаточно 30 минут, постоянные тренировки, они действительно, естественно, как антидепрессанты работают на ваш организм.
3: Так, поплавать можно?
2: Можно поплавать, да. Можно, опять же...
3: А порумяниться на пляже можно? Активно, я буду переворачиваться каждую секунду.
2: Активно румяниться? Если вот так, с одной стороны на вторую, я думаю, что, опять же, лежаки нужно подвинуть, да, вот опять же, по направлению солнца.
3: Туда-сюда.
2: А это же ведь так же, это физическая, тяжелая атлетика уже, нагрузка, как минимум.
3: Ну, то есть, ничего такого сильного, даже ходьба в том числе помогает разгрузиться.
2: И уже эффект появляется через несколько недель.
3: Пилатес, это если дотянешься.
2: В общем, сменить ваш, к примеру, там, сидячий образ жизни, либо просто, если у вас, ну, вот действительно нет совершенно никакой активности, нужно обязательно добавить 30 минут, и через несколько недель тревожность снизится.
3: Класс. Ну и дыши, да, дыши. Дорогая, дыши. Это, на самом деле, правильно, дыхание тоже помогает успокаиваться.
2: Да, запускает особые вот в нашем организме.
3: Не зря же все коучи перед публичным выступлением советуют по квадрату дышать. У нас, кстати, тоже дыхание намечается, вон группа «Винтаж». Учимся избавляться от ненужных стрессов, дамы и господа. Мы хотим, чтобы на этом острове жили счастливые, классные, наполненные люди. Да?
2: Дышите.
3: Дышите.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Леди Эстетик напоминает.
3: До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ну что ж, друзья, мы, как всегда, очень прямо говорим, призываем, мотивируем быть, во-первых, активными, классными, зажигательными и, конечно же, слушать русское радио Кипр, потому что прям по курсу розыгрыш, ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро.
2: На правах рекламы.
3: Откройте для себя Golden Monkey. Это тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower в Сан-Рафаэль Resort.
1: Богатое меню, новые блюда, искусно приготовленные по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
3: Golden Monkey – это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие.
1: Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана или на уютном открытой террасе.
3: Любой формат. Корпоративные мероприятия, официальные торжества, особые события или просто тихий уютный ужин с близкими.
1: Golden Monkey, друзья, Таиланд ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai либо Golden Monkey Thai Restaurant в Facebook. Там тоже можно активно посмотреть и меню, и время работы, а также связаться напрямую, если вам необходимо, ну, например, организовать какой-либо праздник или особенное событие.
3: Как будто вот съездили в Таиланд.
1: Да.
3: Ну и, конечно, играйте с нами и выигрывайте для того, чтобы посещать такие прекрасные места. Мы с Ирой представляем себя немножко тоже поварами.
1: Golden Monkey? Так, я Golden, ты Monkey.
3: Вот так. Поделили. Нет, давай уж будем Golden Monkey. Такой состав. Вот такой дуэт. Общий.
1: Ай, мамочки мои, ну что, не нравится? Обезьянка, она же веселая. Все хорошо.
3: Ну, все понятно. Золото себе, значит, забрала.
1: У меня этот золотой характер, поэтому и тяжелый. Вот и все. Правду говорю. Так что я, по-моему, очень честно поступила. Ладно, самое главное, что мы сейчас что будем делать? Правильно, разыгрывать тот самый ваучер на 50 евро. Для этого вам внимательно нужно будет послушать наш рецепт и услышать ингредиент, который, ну, не совсем-совсем.
3: Именно этот ингредиент и нужно вам написать при помощи смс на номер 49-105-7. Кто первый справляется с заданием, тот и забирает сегодня ваучер на 50 евро в ресторан Golden Monkey.
1: Ну, если вы готовы, Серж.
3: Да, я тоже готов. Мы будем готовить особенное сегодня блюдо. Ну, естественно, тайское, одно из самых известных.
1: Итак, друзья, поехали!
3: Готовим спринт-роллы. Куриное филе, чеснок, соус чили, кунжут, стеклянная лапша, морковь.
1: Ага, интересненько. Расслышали? Самые внимательные. Точно победят. 49-105-7. Ждем.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис. Уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ну что, друзья, мы, если честно, рассчитывали, что вы попадетесь в нашу стеклянную ловушку. Вы это и сделали.
2: Многие написали, кстати, да, именно этот вариант, стеклянная лапша, но существует она и очень часто присутствует, кстати, в тайских блюдах.
1: Так она даже в рецепте, и более того, вы ей наслаждаетесь, поэтому это правильный вариант. А вам нужно было догадаться, что же не так в нашем рецепте. И, если честно, только двое справились, но Евгения опередила, она с нами уже на связи. Доброе утро!
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, Женечка, дорогая, расскажите, во-первых, из какого вы города?
3: Из Лимассола.
1: Лимассол, отлично. Итак, может быть, вот прямо сейчас огласите, что же в нашем рецепте на самом деле было не так?
3: Спринт-роллы.
2: Абсолютно верно. Мы изменили название блюда.
1: Да, но просто потому что хотели, ну, бегом, да, на работу, спринт,
2: и все. И не только на работу, быстрее в ресторан.
1: А на самом деле спринг-роллы, так называется в оригинале, то самое знаменитое блюдо, которое есть в нем многих, но в Golden Monkey это особенная позиция. Вот туда как раз-таки мы вас, Евгений, будем приглашать. Ваучер на 50 евро от Golden Monkey достается именно вам.
2: Поздравляем! Ура!
3: Спасибо большое, замечательно. Как раз есть шанс испробовать вот это особенное блюдо.
1: И не только, там обширное меню. Мы уверены, что вам очень сильно понравится. С кем пойдете?
3: Ой, вот прямо сейчас буду выбирать, сама, с кем пойти.
1: Я все так, съем сама.
2: А представляете, будете приглашать и писать, а мы отправляемся в Таиланд.
1: Но там, кстати, кулинарные техники, лучшие ингредиенты и даже коктейли с ярким вкусом. Все аутентично, прямиком из Таиланда. Вот, поэтому мы желаем вам приятного аппетита. И спасибо, что просыпаетесь вместе с нами. Да еще и так внимательно слушаете наш эфир. Ура!
2: Поздравляем!
3: Спасибо и вам, спасибо.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. Ну что ж, друзья, вот и второй час утреннего шоу «Русские перцы». Если вы ожидаете, что мы сейчас будем говорить «Калимерушка», не, а у нас новый график. Мы двигаемся дальше. Третий час прямо по курсу.
2: И у вас есть, конечно же, еще время написать нам на номер 49-105-7. Кого поздравить? Расскажите, как проходит ваша среда. Угу. Первый день июля сегодня, кстати.
1: Будем что-нибудь сочинять и придумывать? Ну, Юля. Нет? Таких конкурсов мы сегодня делать не будем. А заметьте, как здорово сейчас вот на самом деле будет организован эфир. Значит, с 8 до 11 русские перцы вместе с Константином Столяровым.
2: Да.
1: Прямо сейчас Костя тоже уже готов рассказать вам самые актуальные новости к этому часу. Есть что-нибудь интересное?
2: Ну, как всегда, все самое серьезное.
1: Самое важное.
2: Мы оставляем это Константину.
1: Тот самый случай.

0: Вот так издалека видел, вот и из иллюминатора самолета тоже видел, да. А вот сам еще не бывал.
1: Ну вот видишь, впереди лето, а вдруг. Да, а
0: это
1: дальше...
0: там фламинго, да?
1: Ну, только не сейчас. Сейчас их нету, они потом приезжают. Ну, вот приезжают.
0: Я тоже потом приеду.
1: Ну а что, они одинаковые, люди, птицы, да, розовые от солнца. Ну, приезжает, конечно же. Да, а вот буквально небольшой перерыв, 2 часа, и Яна Соболева появится. Класс?
0: Здорово.
1: Класс. А мы пока пойдем, сходим, да, прогуляемся. А прям по курсу наслаждение. Душенька белорусская сейчас будет радоваться. Немига и Навай. Пойдем в кино. Очень жаркий хит.
2: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет

0: Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Арарат. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
1: Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.
3: Все будет, все будет, все будет хорошо.
4: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
5: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
4: Новости на русском.
6: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр и Израиль близки к сделке по газовому месторождению Афродита. Мэр Арадип потребует развести промзоны и жилье после крупного пожара на складе. Розовое озеро, летнее чудо Ларнаки и его секреты. Теперь подробнее. Переговоры Кипра и Израиля о правах на газ из месторождения Афродита вышли на финальную стадию. Деталями поделился министр энергетики Кипра Михалис Демьянос. По его словам, ключевые коммерческие условия согласованы, остается открытым только ряд юридических вопросов. Афродита – крупнейшее газовое месторождение в исключительной экономической зоне Кипра, расположенное у границы с израильскими водами. Промышленные жилые зоны нужно развести, заявил мэр Арадипу Христодулос Парту после пожара на складе замороженных продуктов, который 29 июня полностью уничтожил здание в промзоне под Ларнакой. По словам мэра, найти решение проблемы соседства двух зон должны муниципалитеты и государство совместно. Цель мэрии – убрать промзону, зажатую между жилыми кварталами. Для этого нужно прекратить продление лицензий на пользование землей. С приходом жары на Кипр вернулось одно из самых необычных природных зрелищ. Соленое озеро Ларнаки снова порозовело. Длится это чудо всего несколько недель. Секрет в соли. Когда температура растет, вода активно испаряется, а соленость резко возрастает. В этом крепком рассоле начинают бурно размножаться микроскопические водоросли и крошечные рачки. В симбиозе они вырабатывают красно-оранжевый пигмент, бета-каротин, который и придает розовый оттенок не только воде, но и фламинго, активно поедающим рачков. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не меняется. На острове разгар лета. Небо ясное. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до плюс 35 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 38, а в Тродосе до плюс 26. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира словно солнышко, Серж бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, это мы, русские перцы, очень необычно для вас должно быть, но да, сейчас мы и до конца лета будем звучать в этом сегменте, в том числе позднее утро, бранч-тайм с русскими перцами.
3: Ну и как всегда, будет жарко в эфире, поэтому давайте оставайтесь с нами в нашей приятной компании и продолжаем экватор недели делать как минимум этот день немножко легче, вот стараемся.
2: Ну что, друзья, поехали, значит... Эй-яй! Ой-ой! Эй-ай! Эй-ой! Ну вот
3: пришла
2: это все.
3: Пришла беда, откуда ждали?
2: Нет, вот все нормально. Вот тот, кто говорил, что все, эти нейронки, да они погубят рынок, да они нас заменят, да, они нам, человекам, да. не дают работать.
3: Я говорил, я ныл, да,
2: вот.
3: Все верно.
2: Зря я себе денег не взяла. Как мы уже знаем, оказывается, можно было 5 евро в минуту. Так вот, Ford, компания известная на весь мир, и мы будем называть этот бренд, вернул 350 опытных инженеров назад, которые ранее были уволены из-за внедрения как раз-таки искусственного интеллекта. Компания официально таким жестом и такими действиями признала свою ошибку. Недостаточно писать развернутые промпты, чтобы получать качественный продукт. То есть искусственный интеллект им не смог помочь в сборке автомобилей. Руководство надеется, что уволенные сотрудники помогут обучить молодых специалистов и доработать искусственный интеллект.
3: Все же,
2: извините, прости.
3: Так, именно в сборке автомобилей, да? То есть они потом поняли, что да. Искусственный интеллект — это хорошо, рук нет.
2: Ну да, ну а кто будет
3: делать? Кто собирать-то будет, а?
2: Да, причем это, правда, один из таких первых и масштабных случаев и прецедентов на рынке, когда крупная компания признала ошибку, естественно, заплатила за это, потому что возврат инженеров опытных, сами понимаете, на прежнюю зарплату никто из них не возвращался. Это уже было достаточно такое внушительное повышение, и уже все прозрачно. Вот смотри, очень честно. Да? То есть они говорят: ребят, мы хотим, чтобы вы обучили молодых сотрудников, и мы хотим, чтобы вы обучили еще и нейросеть, потому что мы в любом случае хотим оптимизацию. Но за это прямо сейчас, за ваш опыт, за ваши знания, мы готовы вам заплатить несколько раз больше.
3: Хороший урок для компаний, которые вот опять же делают такие вот сразу же шаги. Уволили резко. Все, 300 сотрудников.
2: 350.
3: Да, ну, большой штат. Да.
2: Потому что мировые масштабы, глобальная компания. Поэтому, друзья, это просто урок и вообще философия и мораль всей басни такова, что если вы классный профессионал, то цены вам нет, да, и замены вам никогда не будет. Так что убирайте, пожалуйста, все эти тревожные мысли. Лучше куда? На прогулку.
3: Абсолютно. Наверное.
2: Уши,
3: вот.
2: Да?
3: Немножко физической активности, тревожность снижаем. И никакой нам AI не страшен.
2: Ну, правда, в уши наушники, русские перцы, которые вас поддержат. Ну, вы же классный специалист. У вас опыт, у вас знания, у вас руки. А? Все хорошо, все нормально, все на месте. А мы продолжим вас будить и бодрить, и даже поддерживать. И только с вами взаимодействовать на протяжении целого часа. Если вдруг кто-то у вас сегодня родился, кстати, не стесняйтесь, пишите нам об этом. Мы с удовольствием дозвонимся, поздравим и сделаем так, чтобы все было хорошо.
3: Координаты напоминаем: 49-105-7. Наш смс-чат продолжает работать и принимать ваши смс. Ждем!

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. На русском радио.
1: Продолжим тему AI. Вот и все-таки этих страхов, что заберет он профессию.
2: Ты продолжишь ныть?
1: Работу. Не я, британка. Вот одна.
2: Одна моя подруга, вот, да, сказала. Да. Это не я не для себя, это для нее спрашиваю, уточняю.
1: Да, и исключительно новость только вот прилетела. Я здесь совершенно ни при чем. Выпускница факультета психологии переквалифицировалась в сантехника, чтобы AI не смог отобрать у нее работу. Вот так перенервничала девушка.
2: Не отдам.
1: Да, британка Кина отказалась от профессии, на которую потратила несколько лет, ну, естественно, чтобы выучиться. И, кстати, зарплата довольно была бы существенная, да, 30 тысяч евро она бы смогла бы получать. А, вот, но испугалась, что слишком стремительно развивается AI. Она так прикинула, что сейчас он выдавливает настолько много специалистов, что если сейчас заняться, к примеру, сантехникой, то она будет в безопасности примерно всю жизнь. Вот так. И что ты думаешь? Переквалифицировалась. Вот, уже на втором курсе университета она начала изучать сантехническое дело, а теперь уже зарабатывает своим делом на жизнь.
2: Ну, вот деньги так не пахнут, сантехник, что я могу сказать?
1: Сантехник-психолог. Представляешь? Вот я.
2: Ну что там, то там разгребать. Так, одно и то же.
1: Что у вас дома плохо? Вот сантехника или психолог нужен? Я вот и так могу, если что. Я, кстати, никогда не видел, знаешь, чтобы сантехник приходил, и он мог вот там прям услуги психолога оказать. Удивительно.
2: И слава богу, значит, у тебя хорошая сантехника дома стоит. Могу только поздравить, потому что бывает по-разному. Вообще, мне кажется, иногда в психологи записываются все люди периодически, да, там стараются посоветовать, да, те самые там, ну, вся сфера услуг. Официант знает, как лучше.
1: Да-да-да.
2: Маникюрщица знает. Куда тебе дальше, да?
1: Психологи наши, да? Великие. Я теперь я понял, как эта девушка
2: будет работать. Я, кстати, не против. Если это запрос есть такой, то классно, да? Но когда запроса вообще-то нет, то спасибо большое. И у меня на этот случай есть такая отмазочка. Свой совет сам себе посоветуй. И все, закрыто.
1: Действительно представляю, как эта девушка может работать. Представляешь, вызываешь такого психолога-сантехника, она приходит, говорит, что у вас труба? Я сейчас вам просто посоветую.
2: Да. В общем, все будет хорошо. Опять-таки, еще одно доказательство.
1: Да,
2: если ты
1: верно.
2: Классный специалист, и ну, там, мыслишь, разбираешься и так далее и тому подобное, все будет хорошо. Не боимся, наоборот, дружим с AI и забираем его в помощники.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: под ласковые перцев голоса проснуться и в море музыки с разбегу окунуться. На русском радио.
1: Ну, это сегодня у нас очень много AI контента, конечно. Вот еще немножечко буду защищать эту технологию. В общем, нейросеть разнесет ваше резюме как настоящая сваха.
2: Угу.
1: Вот представим, есть некто Валера, да?
2: Так.
1: И вот Валера думает, как вот найти работу. Нейросеть сама подскажет Валере, как правильно составить резюме. Более того, это же самая нейросеть, и если Валера расскажет, в каких компаниях он бы хотел работать,
2: так,
1: начнет стучаться и рекомендовать. Ну, условно, это вот прям самый лучший знакомый. А вот я вот советую пригласить вам Валеру, а посмотрите, что у него там есть.
2: Конечно, сотрудники хорошие, но не Валера. Вы видели моего Валеру?
1: Причем, естественно, нейросеть может это делать без устали, ничего не забывая.
2: Да?
1: Это алгоритмы, которые просто выполняют, скажем, поставленную задачу.
2: Пока наш вымышленный Валера не найдет работу.
1: Вот. И когда уже устроится, она еще и похвалит его. Да?
2: Ну и, как я понимаю, опять же, и Валере также подсказывает. Да?
1: Да.
2: А ты вот на ту девочку посмотри. Вот. Вот. Из соседнего подъезда.
1: Отдела.
2: Вот. И отдела. Да. Какая замечательная компания. Вот тебе нужно туда, Валера.
1: Да. Можно, кстати, поставить такую задачу, а порекомендуй, пожалуйста, куда постучаться. И это тоже будет сделано.
2: Здорово.
1: Классно. Я считаю, что это вот прям вот такую рутинную работу, которую на самом деле в какой-то момент можно и нужно реализовывать, легко делегировать нейронке.
2: Но
1: главное, чтобы она, конечно, ничего не перепутала. А то так посватает не туда. А уже взяли.
2: А на всю жизнь уже.
1: А приходи.
2: Валера, на всю жизнь все. Эй, ай, сваха. Ну что, принимаем.
1: В отношениях, интересно, так тоже. Ну, я считаю, что надо как-то немножко масштабировать, да, вот эти услуги. В отношениях тоже должно быть.
2: Да.
1: А вдруг, представь, если человечество доживет до того момента, что AI будет виднее. Раньше это была мама, а теперь нейросеть.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Не врубишь перцев утром сразу. Твой день накрылся медным тазом.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну что, Серж, я для тебя нашла новость. Ты вообще как, человек-пульт? Или ты сам ходишь?
3: Я предпочитаю пульты держать в руках, все же.
2: Значит, тут парень изобрел пивную катапульту, я серьезно. Она подбрасывает банки с пенным, да, напитком прямо в руки. Но надо быть готовым ловить. А для этого он придумал такой небольшой, кстати, розовенький пульт, забавно. Нажимаешь на кнопочку, получаешь результат.
3: А, ты просто располагаешься где-то, да, и для того, чтобы не ходить за баночкой, да, она тебе подбрасывает.
2: Ну, ты такой король пультов, да? Кондиционер. Телевизор, катапульта для пива, что еще там надо?
3: Да все, катапульта для пива это уже достаточно. Дальше располагаешься и все. Классно, но ты можешь даже побыть немного таким вратарем.
2: Ну да.
3: Почувствовать себя как будто ты на чемпионате мира. Но главное поймать.
2: Ну и вообще друзей, конечно, предупреждать заранее, да, то придут в гости, и, ну, неожиданно из ниоткуда прилетело, называется такое состояние, ну, правда, может даже ударить больно, вот. А с другой стороны...
3: Так он только для себя это сделал или конечно. В общее пользование есть, то есть можно приобрести
2: он
3: где-нибудь
2: говорит,
3: на маркетплейсах, нет?
2: Смотрите, какой я деловой, вот так вот можно. Не, он рассказывает, как он это, конечно, придумал и предлагает остальным собрать по его инструкции. Так что нормально.
3: А вот у меня есть, кстати,
2: я знаю, чем ты будешь заниматься на выходных.
3: Я уже начинаю гуглить вот эту инструкцию, как можно собрать это все. У меня тоже есть еще новость про пенное. В России ГОСТ утвердили на высоту пены. Представляешь, ну вот та самая белая пена, которую не все любят.
2: Опять 10 сантиметров?
3: Нет, меньше. 3,5. Вот, размер пены должен быть 3,5 сантиметра. Все, что вот больше, извините, пиво меньше тогда в бокале, либо в стакане. Поэтому вот, пожалуйста. Меньше можно, кстати, но не выше 3,5 сантиметров.
2: Ты сегодня человек-линейка. Ходит, измеряет что-то там. Так, значит, Эйфелева башня подросла. Так, пена вот столько должна быть. И куда тебя вообще несет, а?
3: Так, как этот отдел называется, который ГОСТы создает? Туда меня, пожалуйста, направьте.
2: Все сегодня вот какие-то стандарты нужно поднимать, увеличивать. Пиши указ.
3: Так, а я уже придумал. ГОСТ настроение.
2: Так, и?
3: Вот, делаешь перцев погромче, вот, и настроение должно быть замечательное. ГОСТ только так вот проверяете.
2: Ну, друзья, так или иначе, мы желаем, чтобы у вас были дома вот такие интересные пенные напитки, если они вам откликаются. По ГОСТу, конечно
3: откликается,
2: же.
3: Откликается.
2: Да? И вот данные девайсы, которые позволяют получить все это добро по нажатию кнопочки.
3: Ну вот такие ученые нам нужны.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: А мы продолжим чилить, и после вот всех возможных интересностей и новых, да, девайсов, которые, возможно, появятся скоро в вашей квартире, в баньку, да? Отправляемся?
3: О, ну, конечно.
2: Даже в сауну, если уж совсем точно называть. В японских поездах.
3: Так.
2: Ты сейчас подумаешь, откуда, при чем здесь?
3: Поезд до сауны?
2: Да, есть.
3: Слишком долго ехать.
2: Сауна прямо в вагоне. Да. Причем это премиальное купе. Туристический поезд называется Шикишима. А? Вот уже хорошо.
3: Шиковать так шиковать.
2: Шикашима. А-та-та-та-та. Почти даже не транспорт, а отель на рельсах. Серьезно. В поезде всего 34 пассажира, не больше. Билеты, кстати, начинаются примерно от 2400...
3: Евро?
2: Да.
3: Ничего себе.
2: 2400, да, евро. И
3: ну, это, наверное, какое-то
2: выше.
3: Дальнего следования поезда.
2: Да, то есть... останавливается, но при этом у тебя есть полный доступ, ну, к сауне. К всевозможным массажам. Естественно, кухня. Ну, японская кухня, она всегда славится своими стандартами качества. Вот. И ты можешь... вот я не знаю, готов ты к этому или нет. Значит, ну, окно, да?
3: Так.
2: Купе.
3: Да.
2: И ты в сауне.
3: Ну, здорово.
2: Ну, как бы...
3: Ну, то есть нормальная сауна. Не
2: и
3: просто
2: все
3: там,
2: видят.
3: Не просто жарко там, да? А нормальная сауна.
2: Нормальная сауна.
3: А, подожди, все видят.
2: Ну, как то есть это... окно.
3: Ну, оно же может быть с обратной стороны.
2: Ну, вот это я не знаю. Я вот просто за
3: это момент только... для того, чтобы не видеть. Ну, а вообще виды потрясающие. Ты представляешь, да? Сауна на колесах и настоящая, рабочая. Не просто наш поезд, когда жарко. И там не работает кондиционер.
2: И там все работает. Там и кондиционер.
3: В купе обычно 4. А, здесь
2: 3-4 на весь поезд. 3-4
3: на весь поезд.
2: Представляешь, что это отпуск такой?
3: Ну, здорово.
2: И останавливается. Есть пункт назначения, ну, периодически. То есть ты можешь пройти, прогуляться. То есть это каждый раз новый город. Это круто.
3: Вот ты
2: это
3: сейчас вот... рассказываешь мечту просто. Я ведь работал проводником.
2: Железнодорожника, да?
3: Вот, в поезде.
2: Да.
3: Поэтому это просто мечта проводника.
2: Да.
3: Когда у тебя такой... 34, во-первых, всего лишь пассажира.
2: Да.
3: У меня в вагоне в одном было 80.
2: Ага.
3: Ну, это, правда, общий вагон. Так, да, знаешь, общий называется.
2: Да-да-да.
3: Где только сидячие места. Вот. А тут 34 на весь поезд. Сауна, ресторан.
2: Да.
3: Ну, класс.
2: Не, у каждого своя сауна.
3: Еще и своя сауна?
2: Конечно. Класс. Берем, да?
3: Сумма, ну, кусается. Но мне кажется...
2: Ну, ты вот за неделю, я так
3: за
2: понимаю,
3: неделю
2: да.
3: Нормально.
2: Ну... Разные города посетил, у тебя есть массажи, своя комната, своя сауна. Ну, вот, собственно говоря, ты так катаешься по стране, набираешься новых впечатлений. Ну, красиво, правда. Я тоже так задумалась. У нас, конечно, на острове, к сожалению, такое невозможно. Но, например, друзья, если будете в Японии и долго, и будет как раз-таки перерыв в неделю. Ну, там же можно и работать, на самом деле. Там интернет есть, все подключено. В сауну сходил, поработал, пожалуйста. Новый город.
3: Настоящий отель, да.
2: Класс. Я считаю, что...
3: Подстаканники, постельное белье.
2: Такие новости обсуждать одно сплошное удовольствие. Спасибо большое вам за идею. И да, японцы, конечно, крутые в своем проявлении и в масштабах мышления. И удивительно.
3: И еще больше в отпуск захотелось.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Продолжаем путешествовать и теперь отправимся в Китай.
2: Класс.
1: Там появилась вакансия замечательная в зоопарке на должность человека-медведя. Как тебе такое?
2: Да.
1: Так, значит, должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечения посетителей. И за это тебе еще и будут платить. Я вот не понимаю, они, значит, настоящего медведя не захотели взять. Вот, решили. Видимо, да. К нему в клетку надо заходить, кормить. Поэтому давайте мы человека в костюм вот просто вот запустим вольер, и все, и вперед.
2: Слушай, ну если ты квадробер, то ты можешь еще и заработать.
1: Ну, скорее всего, да.
2: На секундочку.
1: Так, квадробер это, а не кто? И коты были, а теперь медведи-робер? А, без разницы вообще, да?
2: Да, там же и собаки. Помнишь, вот мы рассказывали, мужчина переодевался вот в собаку и выгуливал себя.
1: Ну, вот я как понимаю, они, наверное, вдохновлялись именно вот этими...
2: Сотрудниками, да, собака.
1: Скорее всего.
2: Которые постоянно делились, кого еще не хватает в этом месте. И, ну, слушай, дело личное, я считаю, как хочет человек, так и проявляется. Но в данном случае быть медведем, это, конечно...
1: Расскажу, почему мне понравилась эта новость.
2: Давай.
1: Вот. Ну, помимо того, что ты должен изображать медведя, да, то есть нельзя говорить, ты можешь только рычать.
2: Ну все, ты уже не подходишь. Прощай, прощай.
1: Ладно, я могу помолчать, порычать, если что. При этом ты обязан с радостью принимать любые угощения от туристов.
2: А вот оно что.
1: А еще в объявлении подчеркивается, что эта работа самая свободная в зоопарке. Можно валяться, мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. Ведь чем нелепее и абсурднее поведение, тем популярнее среди посетителей будет медведь!
2: Если ты так начнешь себя вести, я тебя медведем назову. Даже не мечтай.
1: Кстати, платят за это, Ира. 20 тысяч вот евро платят.
2: В год?
1: Да.
2: В день?
1: Нет, в год.
2: В год. Ну что ж, нравится? Да?
1: Мне нравятся должностные обязанности. Если что, порычать я тоже могу.
2: Да, забавно. Ну, веселые новости. Заодно и обсудили, улыбнулись. Мы надеемся, что вам тоже подарили хорошее настроение и так немножечко разгрузили от всех возможных серьезных дел, которые намечаются впереди. Ребят, как и обещали, небольшой перерыв. И дальше Яна Соболева продолжит эфирную эстафету. Уже с часу до трех она появится в эфире. Ну, а пока Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
1: И завтра мы также появимся в 8:00, чтобы разбудить весь остров.
2: Да, привыкайте к новому летнему времени. И да, русские перцы теперь озвучат свою утреннюю мантру в районе 11 утра. Приятно? А то...
3: Калиберушка!

0: красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Ресторан как у мамы. У нас вкусно и дешево, но мы заставляем доедать.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Еврокомиссия зафиксировала годовой рекорд пересечения зеленой линии. Жена полицейского в Лимассоле ранена 4 выстрелами. Известны причины конфликта. Бесплатный кофе в свою чашку. Новая акция от City Friends Club. Теперь подробнее. Число легальных пересечений зеленой линии на Кипре в 2025 году достигло исторического максимума – 7 миллионов 790 тысяч. Одновременно количество несанкционированных переходов продолжило снижаться, опустившись до 2433. Рост числа законных пересечений, по оценке комиссии, отражает крепнущие связи между общинами разделенного острова. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Лимассола продолжает расследование стрельбы у школы в районе Закаки. Утром 30 июня 55-летний полицейский тяжело ранил свою 46-летнюю супругу, а затем застрелился. Пострадавшую прооперировали, она остается в крайне тяжелом состоянии. В женщину выстрелили 4 раза. По данным полиции, поводом для ссоры между супругами стали финансовые проблемы. Ранее жалоб на этого полицейского не поступало. 18 июля экологическая некоммерческая организация City Friends Club проводит акцию Bring Your Own Cup Day. В ней участвуют 19 кофеен в Лимассоле, Пафосе, Никосии и Ларнаке. Каждый, кто придет в кафе со своей многоразовой кружкой, сможет выпить кофе бесплатно. Кофейни-партнеры каждый день предоставляют скидку до 15% всем, кто приходит со своей кружкой. Однако утром 18 июля кофе будет бесплатным для всех, кто откажется от одноразового стакана. Подробности акции на сайте Лента Кипра. И о погоде. Погода не меняется. На острове разгар лета, небо ясное, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня на побережье страны воздух прогреется в среднем до плюс 35 градусов. В Никосии столбики термометров покажут до плюс 38, а в Тродосе до плюс 26. Морская вода на кипрских пляжах местами прогрелась до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Трудно перейти на невинные радости свинных.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Into the top three with another new entry, Shakira and Burna Boy, Die Die. The official World Cup song this year. Shakira's fourth World Cup track, all the way back to Waka Waka. And her royalties go to children's education. Nice touch.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Хорошая машина должна быть

0: Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушает страна?
5: Все, что хочешь от жизни.
4: Русское радио.
6: Даже

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8024-24, 8024-24.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Не молчи! На меня!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Как же трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Как хочется делиться отличным настроением. На вершине лета, на пике тепла. Я приветствую каждого, кто настроен на 99FM. С 1 июля, друзья! Пусть у каждого этот сезон сложится как гармоничный пазл. Смотрите в оба и запечатлевайте красоту, фиксируйте свои эмоции. Дарите, кстати, себе и родным приятные моменты и материальные подарки тоже. Не скупитесь и позволяйте себе шиковать. Самое то. Тем более, что сегодня в рамках дневного шоу можно будет выиграть совершенно материальный подарок. Поэтому внимательно слушайте сигналы, если хотите поучаствовать в забеге за призом. Ну а второй подарок – это уж на ваше усмотрение и, конечно же, бюджет. Сегодня день изобретения солнцезащитных очков, аксессуара, без которого сложно представить не только самый жаркий сезон, да и на Кипре вообще круглый год, да и в целом современный модный образ. Но, кстати, появились они вовсе не ради моды. Очень интересно, что много веков назад жители Севера использовали костяные пластинки с узкими прорезями, чтобы защищать глаза от ослепительного снега, конечно. Позже в Китае судьи носили затемненные кварцевые линзы, ну, чтобы скрыть эмоции во время судебных заседаний. Современные солнцезащитные стали популярны в 20 веке, когда начали защищать глаза от ультрафиолетовых лучей. Кстати, сегодня это не только стильный аксессуар. Это, конечно же, важное средство для сохранения здоровья наших глаз. Поэтому, выбирая очки, обращайте внимание не только на дизайн, но и на качество защиты. Зрение – это очень важно. Человеческий глаз способен различать около 10 миллионов оттенков. А знали ли вы, что моргнуть мы успеваем примерно в среднем 18 раз в минуту? Да, чтобы увлажнить поверхность глаза. И вот представьте, какую работу делают наши глазки, а тут раз – и ультрафиолет. Темные линзы, кстати, без защиты от ультрафиолета могут быть опаснее, чем отсутствие очков вовсе. В темноте зрачок расширяется, и если линзы не блокируют УФ-лучи, то вредного излучения в глаза попадает больше. Поэтому выбирайте очки с маркировкой UV-400. Она обеспечивает надежную защиту от ультрафиолета и носите с удовольствием для красоты и здоровья. И еще лайфхак существует. Если ваши солнцезащитные очки запотевают, нужно их промыть капелькой жидкого мыла. Аккуратно смыть водой и протереть мягкой салфеткой. На линзах тогда остается тончайшая пленка, которая будет помогать уменьшать запотевание. Я еще не пробовала, но вот сегодня, когда узнала, думаю, а вот пробанем как-нибудь. Самое главное – найти условия, при которых очки запотевают. В целом, в помещении, где кондиционеры, они нам даже и особо не нужны. Ну, я, конечно, про солнцезащитные. Поэтому удачных вам покупок, здорового зрения, приятнейших и потрясающих эмоций. Ну и, конечно, побольше музыки. Мы начинаем с трека «Шаде». А, она танцует. И потанцуем немножечко в начале. Ну и напомню, что связаться всегда мы можем с помощью нашего смс-чата. 4-9-105-7. Стол заказов открыт. Если есть именинники первоиюльские, то обязательно о них напишите. Позвоню, поздравлю, сделаем все очень красиво и душевно.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: интересно.
1: Практически все паблики начинают свои строки со слов о том, что сегодня вершина лета, сегодня серединка, и вот-вот еще чуть-чуть, и придет осень. В общем, настроения разные, а все потому, что у 1 июля своеобразная энергетика. Потому что день вроде как включает завершение, но тут же обновление. То есть вам нужно где-то что-то подзакрыть, завершить, попрощаться с чем-то или кем-то, или почистить. И в то же время проложить дорожку к новому. Поэтому задачка, конечно, со звездочкой для многих людей, потому что середина недели, середина лета, и у нас есть на что обернуться, посмотреть и проанализировать. Это тоже нагрузка. Есть что запланировать. И это требует от вас силы и энергии. Поэтому давайте посмотрим, куда ее не сливать. Ну точно, не конфликтуем, не спорим, потому что эмоции сегодня на пике. Не контролируем других, занимаемся только зоной своей ответственности. Практикуем осознанное дыхание, когда нас накрывает. Просто сохраняем покой и центрируемся, если это возможно. У вас наверняка есть личные лайфхаки, но, конечно, я всегда за то, что самое простое – это дыхание по квадрату. Что делаем? Дарим добром, не ожидаем никакой благодарности просто от чистого сердца. Если такого порыва нет, просто не делаем зло. Занимаемся спортом, заботимся о теле, и оно вам скажет, кстати, спасибо уже к середине месяца, если вы будете каждый день в июле вкладываться в него. Сделать сегодня можно уборку, освободить пространство от старого для того, чтобы новое легче вошло. Потому что святое место пусто не бывает, но если святое место завалено хламом, что ж туда придет? И завершаем дела с легким сердцем. Завтра новый цикл, новый день, и уже все, погнали в июль, в его энергии, а там много всего. Я напомню, ретро-Меркурий, не пугаемся, это просто всякие задержки информации, недопонимания, бумажные вопросы, конечно же, за коммуникацией вообще в оба следим. Ну а что нам предлагает сегодня колода «Внутренний герой», посмотрим прямо сейчас и подстелим себе соломочку на вторую половину дня.
0: Карта для старта.
1: Как это работает, я напомню, метафорические ассоциативные карты – это когда вы видите какой-то сюжет или образ, и относительно этого у вас возникает сразу же первый ряд ассоциаций, чувств, эмоций. И вот на них стоит обратить внимание. Где смотреть? Конечно же, у нас в инсте «Русское радио Кипр», инстаграм russianradio.cy. Ровно так же называется и наш сайт. А там, кстати, есть кнопка «Закажи друга». Это если вы хотите заняться комплектовкой текста добрых слов и пожеланий в адрес близкого человека. Ну и себя любимого тоже не забывайте баловать. Привет, принимаются. Итак, мы с вами смотрим на картинку. Ну а пока вы ее не видите, я вам рассказываю о том, что основное изображено. И если у вас сразу же возникают какие-то эмоции, зафиксируйте их, подумайте в эту сторону и облегчите себе жизнь тем, что вы интегрируете это в свое пространство, в мыслительный процесс, и все пойдет гораздо легче и лучше. Потому что, когда мы видим чувство, называем эмоцию и, в принципе, признаем существование какого-то в нас внутреннего процесса, сразу все внешние дела подтягиваются и как-то полегче становится, потому что энергия не тратится на то, что вы не осознаете. Здесь работа ведется с подсознанием. Итак, поехали. Сегодня тяну правой рукой. Сегодня середина недели, 1 июля. Все классно, здорово. И смотрим, какую задачу сегодня поставить во главу угла. Опа! А вот, собственно, и похожее на то, что я заявляла чуть ранее, говоря о том, что сегодня нужно что-то завершать, а что-то новенькое планировать. Дело в том, что здесь изображен робот. Такой, ну, мне кажется, какая-то первая сборки, то есть версия очень древненькая. Но это о чем? То есть ему нужно какую-то задачу решить, а на столе у него игра, очень похожа на наперстки. Какие-то маленькие чашечки, какие-то фишечки. Ну, в общем, кому что пришло в голову, мне почему-то сразу наперстки. Травма детства, видимо, когда я не выиграла на базаре. О, боже мой. Все, я уже начала соединяться с этой картой. И есть еще две фигуры, сидящие за столом, а центральная стоит. Кстати, его разглядеть стоит, потому что, например, у него очень массивные плечи, а вот там, где область диафрагмы, желудка, там очень все витиевато. Возможно, кому-то это намек на то, что с едой надо разобраться, да, там у вас точка внимания. Или, может быть, разгрузить голову, а может быть, вы груз какой-то везете тяжелый, и плечи ваши уже каменные или металлические. Подумайте в сторону телесности, вот о чем говорит нам эта карта. Ну и, собственно, сегодня энергии дня благоволят и поддерживают. Поэтому будьте здоровы, крепкие, берегите себя, заботьтесь о теле, душе, менталочке тоже, и периодически расхламляйте и первое, и второе, и третье. Ну а мы летим дальше, и впереди у нас Бандера с Колам Pictures.
0: Реклама на русском.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
0: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
0: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
0: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
0: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это могут быть знакомые.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: А не позволит ли нам устроить себе праздник в середине недели, прямо посреди рабочего дня? А почему бы и нет? С разрешения 99FM, любимого русского радио Кипр, позволительно. Давайте, берите, держите повод. Тем более, что сегодня день ранней пташки. И, конечно, сегодня мы решили его отметить тем, что сдвинули на часик старт утреннего шоу «Русские перцы». А почему? А потому что в июле тоже перцы тоже люди, и им тоже нужно поспать и набраться силы вообще. Активность такая, что с 8 до 11 самое то. Поэтому все лето в этом режиме не пропускайте. Ну а что касается действительно тех дней, которые нужно внести в свой календарь, то начнем, пожалуй, с Международного дня фруктов, и сегодня внесем их в рацион. Что есть еще?
0: Держи повод.
1: О, в календаре столько, что глаза разбегаются, но, как всегда, самая-самая выжимка. Ну что, напомню, что день изобретения солнцезащитных очков говорит нам о том, что этот аксессуар нельзя оставлять в машине, в сумке, дома. Его всегда нужно носить, особенно здесь у нас на Кипре. Круглый год желательно, но в жаркие, особенно летние дни, тем паче. Во Франции 275 лет назад вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Надо отметить, что самые первые энциклопедии и терминологические словари появились еще в Древнем Египте в период Среднего Царства, это второе тысячелетие до нашей эры. Ну а своды знаний составлялись и в Древнем Китае, а это до нашей эры еще 11 век приблизительно. Но именно энциклопедия, которая имела вполне современный облик, привычный для нас, стала это. Так что сегодня у нее юбилей. День реставратора и день режиссера. Ну, конечно, этих людей, которые практикуют, и вот такая у них профессия, желательно поздравить лично. И если у вас есть такие знакомые, напишите им или позвоните, будет приятно. Но мы все так или иначе что-то в жизни реставрируем, как в прямом, так и в переносном смысле, и являемся режиссерами собственного бытия. Поэтому каждого из нас с праздником. 164 года назад основана Российская государственная библиотека. Еще сегодня Международный день шутки. А их вы слышите у нас просто каждый час на 99, поэтому думаю, что мы и так его отмечаем практически каждый день. День второй половины года, ну это уже прям оскомину наело, потому что и так понятно, что сегодня на календаре. Погнали еще посмотрим. День Новой Москвы отмечается 14 лет. Еще день собаки в Польше можно взять за основу и сегодня какого-нибудь собаки нам побаловать вашей поддержкой. День креативного мороженого в США. В Канаде сегодня день Канады, 159 лет. В Бахрейне день инженера, в Индии день доктора, а в Сальвадоре день рыбака. Кого еще видим издалека? Видим наших именинников, и мимо них тоже не проходим. Имена распространенные, поэтому пишите им приветы на 49-105-7. Александр, Василий, Сергей и Виктор. Вот я Сережку любимого прямо сейчас и поздравляю. Коллега, всех тебе благ. Ну, а мы сверяем часы и летим далее. Кто нас там встречает? Дмитрий Колдун задает вопрос, почему?
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма, с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
7: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио «Кипр».
1: Наверняка вы знаете, или, может быть, сами являетесь, или в вашем окружении есть люди, которые что-то доигрывают. То есть они, например, берут свою машину и начинают ее тюнинговать, украшать. В общем, насаются с ней, как будто бы это живое создание и чуть ли не член семьи. Никого не осуждаем, каждый развлекается как может, но у этого есть, конечно же, обратная сторона, подсознательные процессы, когда действительно, возможно, этот человек в детстве не доиграл, или у него не было возможности сделать что-то, и он сейчас, когда они появились, реализовывает это. Но шокирует сейчас соцсети целая группа и целая нация таких людей в Японии. Просто дальнобойщики сносят всех шоком, потому что соцсети переполнены безумным тюнингом их грузовиков. Кстати, в Японии существует уникальная культура украшения грузовиков. Действительно, там целое название «декатора», которые... Точнее, сами фуры выглядят как игрушки, а хозяева превращаются в таких волшебников, декораторов и художников. В общем, обычные фуры становятся произведением искусства, кузов покрывают, например, хромом, устанавливают сотни светодиодов, неоновых огоньков, украшают аэрографией с драконами, самураями, гейшами, пейзажами. Ну, конечно же, в этом отражается и традиционный японский стиль, не просто абы что, никаких Микки Маусов. Движение зародилось еще в 70-х годах прошлого столетия. Настоящую популярность получило только после выхода серии культовых фильмов «Дальнобойщики» в 1975 году. Именно после них тысячи водителей вдохновились и начали превращать свои рабочие машины в яркие арт-объекты. Кстати, некоторые владельцы вкладывают в доработку своих грузовиков миллионы йен, но это сопоставимо порой с ценой самого автомобиля. При этом многие декатора продолжают ежедневно перевозить грузы, не стоят где-то в музеях и на стороне, просто так, посмотрите на меня, они продолжают функционировать. Но для участия в техосмотре часть элементов владельцам приходится временно снимать, поскольку не весь декор соответствует дорожным требованиям. Ну и сегодня в Японии регулярно проходят фестивали, встречи владельцев этих фур, куда съезжаются сотни необычных грузовиков со всей страны. И для многих это не только хобби, но и способ выразить свою индивидуальность и творческие наклонности, показать свое мастерство ручной работы. Ну что, вдохновляемся отдельной такой культурной частью современной японской жизни, где обычный рабочий грузовика может стать настоящим соавтором или автором и показывать с гордостью свое произведение искусства. Вообще творить и вытворять с пользой для других или в радость себе, но чтобы ничего вокруг не разрушалось, это отличная идея, и можно взять себе на вооружение. Было бы здорово увидеть у нас здесь подобное, да? Фура едет не просто такая серенькая и куда-то в свой ряд встает, а она светится, показывает часть вовлеченности в местную культуру. И вообще у нас такие могли бы быть пейзажи на этих фурах. У меня фуры нет, поэтому могу только рекомендовать другим это сделать, сама не осуществлю. Но и нет вот этого вайба и затеи такой рисовать на машине. Если у вас есть, то вот вам идея для вдохновения. Ну а мы летим дальше и химичим с Димой Биланом.

0: одну.
1: Реклама на русском.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
8: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
9: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
10: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
11: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
12: Этот час завершается, а в следующем нас уже ждут хорошие новости от Константина Столярова. Там социальная позитивная повестка, поэтому не пропустите. Очень важные вещи будут проговорены. Ну а я, Яна Соболева, жду вас для того, чтобы еще и приз разыграть.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Новый онлайн-сервис. Узнайте, какие пособия вам положены. Расширено расписание автобусных рейсов в аэропорт Пафоса. Бесплатный кофе в свою чашку. Новая акция от City Friends Club. Теперь подробнее. Сегодня, 1 июля, на Кипре начал работу цифровой сервис, который помогает узнать, на какие государственные пособия и льготы может претендовать каждый житель острова. Инструмент запустило Министерство инноваций, исследований и цифровой политики. Доступ к сервису открыт через государственный портал gov.cy. Пользователь отвечает на несколько коротких вопросов и видит, какие пособия и государственные меры поддержки могут его касаться. Подробности и ссылка на сайте Лента Кипра. Расписание автобусных рейсов в аэропорт Пафоса.

0: автобусных рейсов в аэропорт Пафоса и обратно расширена. Добавились прямые маршруты из Никосии и аэропорта Ларнаки. Вводится бесплатная парковка в столице и бесплатный проезд для детей до 12 лет. Также увеличено число рейсов между аэропортом Пафоса и свободными территориями Фамагусты через аэропорт Ларнаки, чтобы лучше обслуживать туристический поток в разгар сезона. 18 июля экологическая организация City Friends Club проводит акцию Bring Your Own Cup Day. В ней участвует 19 кофеен в Лимассоле, Пафосе, Никосии и Ларнаке. Каждый, кто придет в кафе со своей многоразовой кружкой, сможет выпить кофе бесплатно. Кофейни-партнеры каждый день предоставляют скидку до 15% всем, кто приходит со своей кружкой. Однако утром 18 июля кофе будет бесплатным для всех, кто откажется от одноразового стакана. Подробности акции на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: Латвийском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, новые поводы для улыбки и для того, чтобы взять на вооружение какой-нибудь лайфхак, чтобы быть пободрее и покуражистее. Сегодня Международный день регги, и стоит, наверное, что-то новое изучить. Но особенно для яблочников будет старт этого часа полезен. Возможно, вы уже в курсе, если, как я, узнали не так давно, то давайте вместе и пообсуждаем. С вами здесь Яна Соболева до 3 часов дня. И вот что стало известно. Теперь в App Store появилось приложение Push Clock. Если вы просыпаете на работу или с трудом встаете, сейчас жара, возможно, вас как-то утром немножечко морит, то теперь приложение превратит отключение будильника в мини-тренировку и наверняка никуда не задержитесь, все будет чин по чину. Чтобы выключить сигнал, нужно выполнить упражнение на камеру. Например, приседания, отжимания, какие-то движения очень активные. Не подойдет просто помахать пальчиком, так вот, типа я что-то делаю. Только после того, как вы сделали микротренировку, будильник замолкнет. В приложении также есть настройка мелодии, расписание, система отслеживания дисциплины с ударным режимом. Это для тех, кто любит хардкор. И он будет мотивировать не срываться. Так что, если хотите поспать подольше, давайте-ка потрудитесь. Например, беруши какие-то и в долгую слушайте этот монотонный звук. Что думаете? Мне кажется, очень годная история. Берем в работу, надо будет попробовать. Нет. Отлагательно. Например, сегодня же вечером установлю, завтра в днем отчитаюсь. Предложу еще перцам, если они еще не поставили, и спрошу у них. Это наши ранние пташки, по ним всегда можно сверять часы, и всегда восторгаюсь. Как можно так продуктивно с утра? Восторг! Ир, Сережа, ловите мои личные приветы. Ну, а я хочу ловить ваши, поэтому на 4-9-105-7 очень жду.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
3: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Asclepion – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
5: Думал, дышать без нее не могу. Одет просто насморк.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Друзья мои, всем еще раз большой дневной привет. Напомню, сегодня середина лета, когда можно загадывать желания. И сегодня действительно вся энергия вокруг способствует тому, чтобы все у вас получилось и сложилось. Но лично я испробую, ничего мы в этом не теряем, авось и выстрелит. Ну а приветы улетают с нашего смс-чата 49-105-7. Привет, любимое радио. Я установила приложение «Отключить будильник за мини-тренировку». Это ужас, нужно с неделю привыкать, особенно после караоке и вечеринок. Всем привет от Кати. И София передает привет любимому брату Саше. Скажите ему, пожалуйста, что я очень ценю его поддержку. Это милота. Ну вот на этой ноте мы с вами перейдем к танцевальной теме и всем братьям и сестрам передадим музыкальный привет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями. Беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль. Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что у нас сегодня, апельсины?
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Меломаны, ваш час настал. У меня есть один билет от русского радио «Кипр» на очень крутое мероприятие, которое уже в июле состоится здесь, в Лимассоле. Поэтому давайте-ка ушки на макушку, сейчас будем разыгрывать классный подарок.
2: На правах рекламы.
1: Это группа, которую всегда цитировали, обсуждали, возводили в культ. Она впервые на Кипре с большим сольным концертом в Лимассоле. И это легендарный коллектив «Винтаж». Два десятилетия ярких хитов, музыкальных наград, эффектных клипов, неповторимого стиля и, конечно, уникального микса поп, ретро и электронного звучания. 11 июля в Notus Life Venue зрителей ждет потрясающее шоу. Глубокие тексты, идеальное сочетание стилей и дерзости, как всегда. Хиты «Знак Водолея», «Ева», «Роман», «Плохая девочка», «Одиночество любви» и новые треки с альбома «Недетский мир». Билеты на Sold Out Tickets, открытие дверей в 7 вечера, а начало концерта в 8.00, тоже вечером, разумеется. Информация по телефону 9985-1537, Анна Плетнева и группа «Винтаж» в середине лета на Кипре. Если вы, поклонник, долго ждали удачи, и вот этот день настал, то не пропускайте, прямо сейчас мы с вами поиграем, от вас внимательно послушать задание и угадать.
0: «Очень странные тела» на русском радио «Кипр».
1: И очень добрая Яна сегодня, которая не жестила с заданием, поэтому давайте-ка быстренько оперимся и послушаем. Итак, три группы подсказок относительно тела известной персоны. Эта певица – мама троих детей. Очень миниатюрный рост и стройное тело отличают ее как особенность внешнего образа. Про таких людей говорят всегда в одной паре. Много лет не меняется комплекция. Вторая группа подсказок – сценические костюмы в стиле гламур, часто это латекс, корсеты, а ведущий стиль зачастую в клипах и на сцене – это femme fatale. И третья группа подсказок – карие глаза, подводка или смоки, густая шевелюра и яркая помада. О какой исполнительнице идет речь, пишите на 49-105.7, пусть вам повезет.

0: «Очень странные дела» на русском радио Кипр.
1: И дела с вниманием тоже не менее странные, потому что вроде как деталей много, идет рассинхрон восприятия, и вот нам написали, что Полин Гагарина, например, или Аня Седокова, и все это мимо, а также Миша из, видимо, группы «Виагра», это все тоже мимо, потому что ключевое, да, мама троих, у Гагариной все-таки не трое, по-моему, детей, или я что-то пропустила, а вот миниатюрный рост к Ане Седоковой, конечно, не относится, а к кому относится, знает любовь, у нас в эфире. Мы полны любви, и любовь присоединяется. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день.
1: Люба, вы большая молодец, вы правильно считали мою первую подсказку, когда я сказала, сегодня я не очень долго придумывала и решила пойти легким путем. И вот вы считали все верно. Ну что, быстренько пробежимся, помимо того, что она всегда в одной паре, эта исполнительница носит такой ведущий ее стиль «Фам Фаталь», у нее карие глаза, подводка смоки, алая помада, и всегда это очень яркие образы. Кто это?
2: Это Анна Плетнева.
1: Ну и, конечно, логично, потому что мы разыгрываем один билет на выступление, на шоу группы «Винтаж» с Аней Плетневой. И вполне себе резонно было попасть в десяточку с первого раза. Поэтому, Люба, у вас все получилось, я вас поздравляю. Так что на 11 июля, да, на вечер планируйте только этот поход. Ну а если к вам захотят присоединиться, могут приобрести билеты на Sold Out Tickets, либо внимательно слушать эфиры русского радио и попытаться тоже выиграть. Я вас поздравляю еще раз от души. Ну а кому будут приветы, какому городу, каким людям?
2: Лимассол.
1: Отлично. Персон будем выделять или прям всему Лимассолу без разницы, знакомые или чужие?
2: Так, я хотела бы передать привет моей подруге Марине, которая, возможно, слушает.
1: Немножко...
2: Я думаю, сейчас не услышит.
1: И немножко завидует, что не она на вашем месте. Пусть присоединяется, пусть слушает, пусть тоже выигрывает. Хорошо. Марине и кому еще?
2: Марине, Жене, Кате.
1: Супер! Вот сколько у вас друзей. Поэтому все они сейчас могут вместе с вами устроить небольшое караоке на расстоянии и подпеть Ане Плетневой «Малахит» у нас в эфире. Поздравляю! Счастливо!
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.
6: Не жаркого, а комфортного всем нам июля. Поздравляем с началом следующего летнего месяца и отправляемся дальше по волне 99 FM. Я напомню, что завтра у меня гости. Не пропустите в 13 часов. Будем с Натальей Громовской из Леди Эстетик разбирать мифы летней косметологии. Пишите свои вопросы на 49-105-7.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таким с помощью питания, Яна Соболева. А ужин «отдай врагу» – один из самых известных фуд-мифов, на котором долгое время базировались подходы к стройному телу и пищевым привычкам. Сегодня это не больше, чем редкая рекомендация с оговоркой на индивидуальность. Есть небольшой процент людей, которые могут не ужинать и не терять в качестве жизни. Если по классике, то никому свой ужин отдавать не надо. А вот разобраться с качеством еды в тарелке и размером порции нужно. Еще важнее определить свои биологический ритм и стиль жизни. Если вы трудоголик-сова, то ваши пищевые часы будут указывать на одно время, а если фрилансер-жаворонок, то на другое. И все же есть универсальный набор рекомендаций, на основе которого вы подберете свой идеальный график – регулярность. Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови, а также усиливает выработку кортизола, гормона стресса. Белок, он хорошо усваивается. Поздний ужин должен быть легким и обязательно с содержанием белка. Время. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. И на десерт лайфхак. Чтобы не переедать, попробуйте ориентироваться на размер порции, равный вашему кулаку. Ну а если хотите достичь 80-го уровня пищевых привычек, закажите консультацию сервиса Milt's Food, легким движением руки написав в директ в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Хотите разозлить девушку еще больше? Предложите ей успокоиться.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.

0: 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
1: Человека без бровей очень сложно удивить.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр возглавил Европу по нехватке воды. Тысячи курьеров на острове остаются без работы из-за правил вождения мотоциклов. Новые авто в ЕС будут следить за взглядом водителя. Далее подробности. Кипр вышел на первое место в Европе по водному стрессу. Страна ежегодно расходует 72% доступных запасов пресной воды, а летом показатель доходит до 92%. Об этом сообщил канал Евроньюз со ссылкой на данные Европейского агентства по окружающей среде и Евростат. Порогом тревоги специалисты считают отметку в 20% используемых водных ресурсов. Кипр превышает ее в разы. Для сравнения, в целом по ЕС используется лишь 6%. С 1 июля на Кипре ученические водительские права больше не позволяют управлять мотоциклом на дорогах без сопровождения инструктора. Из-за этого тысячи курьеров службы доставки должны получить полноправное удостоверение, чтобы продолжать работать. Компании-курьеры опасаются, что спрос на экзамены намного превысит возможности. Департамент дорожного транспорта подчеркивает, что цель – безопасность на дорогах, а у бизнеса было 3 года на подготовку. Закон приняли в 2023-м, а в силу он вступил только сейчас. 7 июля все новые автомобили, продаваемые в Евросоюзе, включая Кипр, обязаны иметь новую систему. Она камерой отслеживает, смотрит ли водитель на дорогу и предупреждает его при отвлечении внимания. Важное уточнение против расхожего страха о том, что машина следит за лицом. По правилам ЕС система работает без биометрии и распознавания лиц. Изображение обрабатывается локально в автомобиле, не хранится и не передается вовне. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Супергерои спасают мир. А наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
8: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
9: Ева, я любила тебя.
8: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
9: Я сочиняю роман.
8: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
10: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
11: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
12: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие. Впечатления. Друзья.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: Если я буду постоянно держать себя в рамках, то я превращусь в портрет.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Все будет жарко. Русское радио.

слушает страна.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске новый онлайн-сервис расскажет жителям острова о мерах поддержки. В Лимассоле напали на курьера, а полиция задержала его самого. Гольф-поля на Кипре продолжают получать воду из дамб. Далее подробности. Сегодня на Кипре начал работу цифровой сервис, который помогает узнать, на какие пособия и льготы может претендовать каждый житель острова. Доступ к сервису открыт через государственный портал gov.cy. Запуск продолжает линию ведомства на перевод государственных услуг в цифровой формат. Ресурс работает как единая точка входа к сайтам и сервисам министерств и ведомств Кипра. Пользователь отвечает на несколько коротких вопросов и видит, какие меры поддержки могут его касаться. Трое неизвестных напали на 23-летнего курьера службы доставки ночью в Лимассоле. По данным полиции, около часа 30 мужчина ехал на велосипеде по проспекту Амония. Там его остановили злоумышленники, нанесли травмы, забрали 150 евро наличными и скрылись. Пострадавшего же доставили в городскую больницу Лимассола. В ходе разбирательства установили, что молодой человек находится на территории республики нелегально. Это стало основанием для его ареста. Розыск нападавших продолжается. 4 гольф-поля на Кипре продолжат получать воду из государственных дамб до сентября этого года, хотя Министерство сельского хозяйства обещало отключить их еще в мае. Депутаты предупреждают, если водная политика не изменится, сельское хозяйство страны может оказаться на грани исчезновения уже через 3 года. По словам министра Марии Панайоту, гольф-полям выделяют лишь 1.5% доступной воды из водохранилищ, и этот предел превышен не будет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: На вопрос «почему?» есть исчерпывающий ответ. Потому что...
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Отличить местного от приезжего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя нисколечко.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Любимое спортивное занятие тещи и свекрови – перетягивание внука.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре собирают школьные принадлежности для нуждающихся детей. Тысячи курьеров на острове остаются без работы из-за правил вождения мотоциклов. Новые авто в ЕС будут следить за взглядом водителя. Далее подробности. На острове до 2 сентября собирают школьные принадлежности для детей из уязвимых семей. Акцию проводит Всекипрский координационный совет добровольчества. Пунктом сбора в Никосии выступает офис Национального банка Греции. Организаторы акции принимают новые или в хорошем состоянии рюкзаки, пеналы, школьную одежду и обувь, развивающие игры и другие предметы первой необходимости для учебы. С 1 июля на Кипре ученические водительские права больше не позволяют управлять мотоциклом на дорогах без сопровождения инструктора. Из-за этого тысячи курьеров службы доставки должны получить полноправное удостоверение, чтобы продолжать работать. Компании и курьеры опасаются, что спрос на экзамены намного превысит возможности. Департамент дорожного транспорта подчеркивает, что цель – безопасность на дорогах, а у бизнеса было 3 года на подготовку. Закон приняли в 2023, а в силу он вступил только сейчас. 7 июля все новые автомобили, продаваемые в Евросоюзе, включая Кипр, обязаны иметь новую систему. Она камерой отслеживает, смотрит ли водитель на дорогу и предупреждает его при отвлечении внимания. Важное уточнение против расхожего страха о том, что машина следит за лицом. По правилам ЕС система работает без биометрии и распознавания лиц. Изображение обрабатывается локально в автомобиле, не хранится и не передается вовне. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Любовь не продается, но финансовая поддержка приветствуется.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
4: Все!
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
6: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писури, Трахони.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Русское радио.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя нисколечко.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
10: Дороги – это лицо города. У нас оно с ямочками.
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске новый онлайн-сервис расскажет жителям острова о мерах поддержки. В Лимассоле напали на курьера, а полиция задержала его самого. Гольф-поля на Кипре продолжают получать воду из дамб. Далее подробности. Сегодня на Кипре начал работу цифровой сервис, который помогает узнать, на какие пособия и льготы может претендовать каждый житель острова. Доступ к сервису открыт через государственный портал gov.cy. Запуск продолжает линию ведомства на перевод государственных услуг в цифровой формат. Ресурс работает как единая точка входа к сайтам и сервисам министерств и ведомств Кипра. Пользователь отвечает на несколько коротких вопросов и видит, какие меры поддержки могут его касаться. Трое неизвестных напали на 23-летнего курьера службы доставки ночью в Лимассоле. По данным полиции, около часа 30 мужчина ехал на велосипеде по проспекту Амония. Там его остановили злоумышленники, нанесли травмы, забрали 150 евро наличными и скрылись. Пострадавшего же доставили в городскую больницу Лимассола. В ходе разбирательства установили, что молодой человек находится на территории республики нелегально. Это стало основанием для его ареста. Розыск нападавших продолжается. 4 гольф-поля на Кипре продолжат получать воду из государственных дамб до сентября этого года, хотя Министерство сельского хозяйства обещало отключить их еще в мае. Депутаты предупреждают, если водная политика не изменится, сельское хозяйство страны может оказаться на грани исчезновения уже через 3 года. По словам министра Марии Панайоту, гольф-полям выделяют лишь 1.5% доступной воды из водохранилищ, и этот предел превышен не будет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 34 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями. Беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой. «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

будет хорошо. Русское радио. Лето.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все будет хорошо.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Стоит только на минуту перестать ржать, нести чушь и начать вести себя адекватно, как все решают, что все, ты загрустил.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

Положение с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таким с помощью питания, Яна Соболева. А ужин «Отдай врагу» – один из самых известных фуд-мифов, на котором долгое время базировались подходы к стройному телу и пищевым привычкам. Сегодня это не больше, чем редкая рекомендация с оговоркой на индивидуальность. Есть небольшой процент людей, которые могут не ужинать и не терять в качестве жизни. Если по классике, то никому свой ужин отдавать не надо. А вот разобраться с качеством еды в тарелке и размером порции нужно. Еще важнее определить свой биологический ритм и стиль жизни. Если вы трудоголик-сова, то ваши пищевые часы будут указывать на одно время, а если фрилансер-жаворонок, то на другое. И все же есть универсальный набор рекомендаций, на основе которого вы подберете свой идеальный график – регулярность. Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови, а также усиливает выработку кортизола, гормона стресса. Белок, он хорошо усваивается. Поздний ужин должен быть легким и обязательно с содержанием белка. Время. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. И на десерт лайфхак. Чтобы не переедать, попробуйте ориентироваться на размер порции, равный вашему кулаку. Ну а если хотите достичь 80-го уровня пищевых привычек, закажите консультацию сервиса Milk's Food легким движением руки, написав в директ в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Новая песня на ру.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this

0: На Кипре 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, all. This is Rosalia.
2: Hey, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Boudzikas.
10: New Music Show.
11: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
12: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
13: Say my name, say my name, say my name.
12: On New Music Show with John.
14: New Music Show με τον Γιάννη Boudzika. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is
2: Guys, I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
5: It's over here.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Budzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.